3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер юго-западный – до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская рукопашница Виктория Климушкина завоевала золото Кубка России. Масштабные состязания собрали около 380 участников из двух десятков субъектов страны. Представительница спортшколы «Торпеда» из Брянска Виктория Климушкина выступила сразу в двух дисциплинах рукопашного боя. В разделе «Поединок» она стала бронзовым призером, а в дисциплине демонстрации техники Вика стала победительницей Кубка России. Уже в качестве спортивного судьи Виктория Климушкина также приняла участие в масштабных соревнованиях для юных борцов, которые состоялись в поселке Витязева Краснодарского края. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на олимпийский сезон. Всего в него вошли 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника. Напомню, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила россиян еще в 2022 году. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета, который в 2023 году выступил за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе, такое решение по лыжникам еще не принято. По поводу Олимпиады также никаких решений еще не было. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, напомню, в июне заявила: у российских лыжников есть шансы выступить на Олимпийских играх нынешнего года. Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев допустил некоторых конькобежцев-фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах. Городской фестиваль по воздушно-силовой атлетике состоялся в Брянске. У подножья мемориального комплекса «Курган Бессмертия» собрались порядка 60 участников, любителей воркаута и функциональных тренировок. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах – воркаут-батли и скоростные силовые комплексы. Организаторы отмечают, что фестиваль прошел буквально на одном дыхании. На площадке царила атмосфера дружбы, силы и воли к победе. Хоккейный матч, посвященный 82-й годовщине образования Брянщины, провели в Ледовом дворце «Пересвет» в областном центре. На льду сошлись брянские «Волки» и клуб профессионалов «Щит». Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук перед началом матча совершил символическое вбрасывание шайбы. Встреча завершилась ничейным результатом 5-5. Баскетбольная команда «Десна» продолжает комплектование игроков на новый сезон. Стало известно, состав покидает Владислав Ионов. Он пришел в середине минувшего сезона, провел несколько отличных матчей. Влад внес вклад в общий успех клуба и помог добиться наивысшего результата в истории брянского баскетбола. Другой же баскетболист из наигранного состава, центровой Константин Куликов, наоборот, продлил контракт. В прошлом сезоне он стал одним из самых результативных игроков «Десны». Более того, вошел в символическую пятерку плей-офф высшей лиги. Костя продолжит радовать брянскую публику своей игрой. Ему пожелали при подписании нового контракта, чтобы новый сезон стал для него лучшим в карьере. И вместе с клубом ему удалось выполнить все поставленные задачи. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Подвой

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 16. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 737 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, несмотря на близость зоны разграничения, живет и развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках посещения руководящим составом сельского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава брянского субъекта федерации констатировал: больше всего жителей волнуют вопросы обеспечения безопасности, компенсации за утраченное в результате атак вооруженных сил Украины жилье. На личном приеме были даны сразу несколько поручений, обговорили порядок подачи документов и получения выплат. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты сельского района в настоящее время обеспечены электроэнергией, водой, работают сельские магазины. Завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил: работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Брянске завершилась реконструкция здания единственного в стране филиала Сеченовского университета. Кампус оценил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, модернизация проходила в несколько этапов. В здании находится стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория, а также общежитие, библиотека, столовая, актовые спортивные залы и предуниверсарий. В новом учебном году филиал готов принять более 300 первокурсников. Первый набор из 138 студентов теперь уже второкурсники. Филиал полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов-медиков. Егор Ковальчук подчеркнул, это не просто университет, это школа в широком смысле этого слова. Стратегический проект, благодаря которому готовятся высококвалифицированные специалисты, а в перспективе решается вопрос с дефицитом медицинских кадров, особенно узких специалистов. Это большой задел на будущее, поскольку это важно для каждого жителя Брянской области. Владимир Путин указал на ложь Киева о реальном положении дел и ставку на эскалацию конфликта. Президент России отметил, после потери Константиновки главарь киевского режима разыграл традиционный спектакль, полностью отрицая факт взятия города российскими войсками. По словам Владимира Путина, точно такая же реакция следовала от него каждый раз при потере крупных населенных пунктов. Вместо признания реального положения дел на фронте, предваритель киевской хунты вновь прибег к отрицанию очевидного. Глава государства подчеркнул, для подкрепления своих выдумок и лживых заявлений противник может предпринять определенные вылазки диверсионно-террористического толка. Эксперты признают, ситуация на поле боя демонстрирует реальное превосходство российской армии над вооруженными силами Украины. Освобождение Константиновки является ключевым событием для освобождения всего Донбасса. Потеря Киевом данного города наглядно показывает реальное положение дел на фронте. Российские банки вместе с регуляторами и антимонопольной службой разработали меморандум добросовестного информирования клиентов об условиях вкладов. Они договорились не акцентировать на своих сайтах внимание на максимальной процентной ставке без раскрытия условий ее получения и не скрывать менее привлекательные параметры с помощью визуальных приемов, а также автоматически не проставлять галочки в онлайн-калькуляторах для демонстрации завышенной выгоды. Кроме того, если ставки по вкладу меняются в течение срока, например, первые 3 месяца 12%, а далее 10%, банк обязан детально и понятно расписать каждый этап, чтобы клиенту стала определенно ясна вся логика начислений. В рамках меморандума запрещаются графические уловки за счет цвета и шрифта, которые позволяют выделить выгоду и спрятать ограничения. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 18 градусов. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осада». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация с ценами на топливо находится на контроле правительства России и правительства Брянской области. На все факты чрезвычайного завышения подаются жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук в ходе встречи с жителями Камачинского района, основной спрос в настоящее время поступает от сельхозтоваропроизводителей по ситуации именно с топливом. По словам главы региона, пик проблемы пройден. Горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке для уборки урожая обеспечивается именно предприятие сельского хозяйства. Егор Ковальчук отметил, сегодня у муниципалитета есть серьезные перспективы развития переработки сельскохозяйственной продукции. Напомню, в Камарчинском районе функционирует единственный в Брянской области сахарный завод, построенный еще в конце 19 века. Предприятия в структуре завода занимаются переработкой и выращиванием сахарной свеклы и зерновых. Есть также перспективы расширения мощностей. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, строительство дорог в районе, обеспечение стабильного интернета, эти и другие вопросы также будут проработаны соответствующими службами. В Брянске открылось новое здание городской больницы номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта здравоохранения. Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й поликлиники на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Министерстве иностранных дел России заявили, военные действия Украины переходят в новую фазу. Киев вместе с европейскими спонсорами стремится доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма. По сути, перечеркивая базовые принципы международного гуманитарного права, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, ни украинская сторона, ни ее западные кураторы не признают масштабные потери в рядах вооруженных сил Украины. Главным преступлением представителей Запада дипломаты называют намеренное сокрытие правды о происходящем и стремление избавить киевский режим от ответственности за совершаемые действия. Как ранее отметил Владимир Путин, украинская верхушка не щадит никого. Президент России акцентировал, это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, захватившей власть в Киеве. Сложившаяся ситуация на Украине – это трагедия, тяжелая боль для России, заявил президент Владимир Путин. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца нынешнего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3. Они не будут маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат реализации на территории других государств объединения. Данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса. Также правительство снизило норматив обязательных продаж бензин 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах с 15 до 10% от объема. Производства. Решение будет действовать до 30 сентября. Официальный курс американского доллара 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты 88 рублей 3 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 18 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза, хочу сохранить состояние. Выхожу, меня уже ждут.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честно.

0: цены. В транспортной компании «Кит» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «Кит» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «Кит». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 5 и в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте.
5: А какого цвета твое Космолето? Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ Аэропарк по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
7: Встречаемся в Айра.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие и обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: В один день Олег задумался продать дачу. Продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
14: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
16: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, несмотря на близость зоны разграничения, живет и развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках посещения руководящим составом Севского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава брянского субъекта федерации констатировал: больше всего жителей волнуют вопросы обеспечения безопасности, компенсации за утраченное в результате атак вооруженных сил Украины жилье. На личном приеме были даны сразу несколько поручений, обговорили порядок подачи документов и получения выплат. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты Севского района на В настоящее время обеспечены электроэнергией, водой, работают сельские магазины. Завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил: работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Брянске завершилась реконструкция здания единственного в стране филиала Сеченовского университета. Кампус оценил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, модернизация проходила в несколько этапов. В здании находится стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория, а также общежитие, библиотека, столовая, актовый спортивный зал и предуниверсарий. В новом учебном году филиал готов принять более 300 первокурсников. Первый набор из 138 студентов теперь уже второкурсники. Филиал полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов-медиков. Егор Ковальчук подчеркнул, это не просто университет, это школа в широком смысле этого слова. Стратегический проект, благодаря которому готовятся высококвалифицированные специалисты, а в перспективе решается вопрос дефицита медицинских кадров, особенно узких специалистов. Это большой задел на будущее, поскольку это важно для каждого жителя Брянской области. Владимир Путин указал на ложь Киева о реальном положении дел и ставку на эскалацию конфликта. Президент России отметил, после потери Константиновки главарь киевского режима разыграл традиционный спектакль, полностью отрицая факт взятия города российскими войсками. По словам Владимира Путина, точно такая же реакция следовала от него каждый раз при потере крупных населенных пунктов. Вместо признания реального положения дел на фронте, предваритель киевской хунты вновь прибег к отрицанию очевидного. Глава государства подчеркнул, для подкрепления своих выдумок и лживых заявлений противник может предпринять определенные вылазки диверсионно-террористического толка. Эксперты признают, ситуация на поле боя демонстрирует реальное превосходство российской армии над вооруженными силами Украины. Освобождение Константиновки является ключевым событием для освобождения всего Донбасса. Потеря Киевом данного города наглядно показывает реальное положение дел на фронте. Российские банки вместе с регуляторами и антимонопольной службой разработали меморандум добросовестного информирования клиентов об условиях вкладов. Они договорились не акцентировать на своих сайтах внимание на максимальной процентной ставке без раскрытия условий ее получения и не скрывать менее привлекательные параметры с помощью визуальных приемов, а также автоматически не проставлять галочки в онлайн-калькуляторах для демонстрации завышенной выгоды. Кроме того, если ставки по вкладу меняются в течение срока, например, в первые 3 месяца 12%, а далее 10%, банк обязан детально и понятно расписать каждый этап, чтобы клиенту стала определенно ясна вся логика начислений. В рамках меморандума запрещаются графические уловки за счет цвета и шрифта, которые позволяют выделить выгоду и спрятать ограничения. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 18 градусов. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.

0: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ. Ольга Егорчева, стендап на ТНТ. И Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Авторадио. Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: больше нет.
1: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Перестал и снова сыпет снег.

2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Новости 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданием. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административный арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее, зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации, и взыскание средств возможно только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru.

0: или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часть. Это рок.
1: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолето». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
0: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
0: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Всем привет, мы брянская группа «Hardwalkers». Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация с ценами на топливо находится на контроле правительства России и правительства Брянской области. На все факты чрезвычайного завышения подаются жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе встречи с жителями Камачинского района основной спрос в настоящее время поступает от сельхозтоваропроизводителей по ситуации именно с топливом. По словам главы региона, пик проблемы пройден. Горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке для уборки урожая обеспечивается именно предприятие сельского хозяйства. Егор Ковальчук отметил, сегодня у муниципалитета есть серьезные перспективы развития переработки сельскохозяйственной продукции. Напомню, в Камарчинском районе функционирует единственный в Брянской области сахарный завод, построенный еще в конце 19 века. Предприятия в структуре завода занимаются переработкой и выращиванием сахарной свеклы и зерновых. Есть также перспективы расширения мощностей. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, строительство дорог в районе, обеспечение стабильного интернета, эти и другие вопросы также будут проработаны соответствующими службами. В Брянске открылось новое здание городской больницы номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта здравоохранения. Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й поликлиники на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Министерстве иностранных дел России заявили, военные действия Украины переходят в новую фазу. Киев вместе с европейскими спонсорами стремится доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма. По сути, перечеркивая базовые принципы международного гуманитарного права, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, ни украинская сторона, ни ее западные кураторы не признают масштабные потери в рядах вооруженных сил Украины. Главным преступлением представителей Запада дипломаты называют намеренное сокрытие правды о происходящем и стремление избавить киевский режим от ответственности за совершаемые действия. Как ранее отметил Владимир Путин, украинская верхушка не щадит никого. Президент России акцентировал, это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой вороватой хунты, захватившей власть в Киеве. Сложившаяся ситуация на Украине – это трагедия, тяжелая боль для России, заявил президент Владимир Путин. Правительство разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз до конца нынешнего года выпускать в обращение бензин и дизельное топливо стандарта Евро-3. Они не будут маркироваться единым знаком продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат реализации на территории других государств объединения. Данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса. Также правительство снизило норматив обязательных продаж бензин 5-го класса и дизельного топлива на биржевых торгах с 15 до 10% от объема. Производства. Решение будет действовать до 30 сентября. Официальный курс американского доллара 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты 88 рублей 3 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум около 18 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

бегу, бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. Я бегу к тебе навстречу. К тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро проникновенно.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолето». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»? Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская рукопашница Виктория Климушкина завоевала золото Кубка России. Масштабные состязания собрали около 380 участников из двух десятков субъектов страны. Представительница спортколы «Торпеда» из Брянска Виктория Климушкина выступила сразу в двух дисциплинах рукопашного боя. В разделе «Поединок» она стала бронзовым призером, а в дисциплине демонстрации техники Вика стала победительницей Кубка России. Уже в качестве спортивного судьи Виктория Климушкина также приняла участие в масштабных соревнованиях для юных борцов, которые состоялись в поселке Витязево Краснодарского края. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов включен в пул допинг-тестирования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на олимпийский сезон. Всего в него вошли 39 российских спортсменов, среди которых 23 лыжника. Напомню, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила россиян еще в 2022 году. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета, который в 2023 году выступил за допуск российских спортсменов в нейтральном статусе, такое решение по лыжникам еще не принято. По поводу Олимпиады также никаких решений еще не было. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, напомню, в июне заявила: у российских лыжников есть шансы выступить на Олимпийских играх нынешнего года. Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев допустил некоторых конькобежцев-фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах. Городской фестиваль по воздушно-силовой атлетике состоялся в Брянске. У подножья мемориального комплекса «Курган Бессмертия» собрались порядка 60 участников, любителей воркаута и функциональных тренировок. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах – воркаут-батли и скоростные силовые комплексы. Организаторы отмечают, что фестиваль прошел буквально на одном дыхании. На площадке царила атмосфера дружбы, силы и воли к победе. Хоккейный матч, посвященный 82-й годовщине образования Брянщины, провели в Ледовом дворце «Пересвет» в областном центре. На льду сошлись брянские «Волки» и клуб профессионалов «Щит». Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук перед началом матча совершил символическое вбрасывание шайбы. Встреча завершилась ничейным результатом 5-5. Баскетбольная команда «Десна» продолжает комплектование игроков на новый сезон. Стало известно, состав покидает Владислав Ионов. Он пришел в середине минувшего сезона, провел несколько отличных матчей. Влад внес вклад в общий успех клуба и помог добиться наивысшего результата в истории брянского баскетбола. Другой же баскетболист из наигранного состава, центровой Константин Куликов, наоборот, продлил контракт. В прошлом сезоне он стал одним из самых результативных игроков «Десны». Более того, вошел в символическую пятерку плей-офф высшей лиги. Костя продолжит радовать брянскую публику своей игрой. Ему пожелали при подписании нового контракта, чтобы новый сезон стал для него лучшим в карьере, и вместе с клубом ему удалось выполнить все поставленные задачи. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. И сегодняшний эфир мы посвятим наиболее уязвимой категории участников дорожного движения – пешеходам. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация автоаварий с пешеходами на данный момент сложилась в Брянске?
5: Добрый день, Екатерина. За 5 месяцев на территории областного центра зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что 57% автоаварий от количества наезданных пешеходов произошли по вине самих пеших участников дорожного движения. Зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы. 3 автоаварии имели место на пешеходных переходах. 2 на регулируемых и 1 ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Лидером у нас по количеству наездов на пешеходов остается Володарский район. Большая часть ДТП, 42%, произошли именно на территории данного района.
4: Какие нарушения наиболее часто совершаются пешеходами и сколько пешеходов получили штрафы за свои нарушения?
5: Наверное, одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения со стороны пешеходов – это переход проезжей части в неустановленном месте, но тем не менее в зоне видимости пешеходного перехода. Еще одним видом также является переход проезжей части на запрещающий сигнал светофорного объекта. Хотелось бы остановиться на таком виде нарушения со стороны пешехода, как нахождение его на проезжей части без цели перехода. Кстати, единственное ДТП, произошедшее в этом году со смертельным исходом, произошло именно по этой причине. Для города данное нарушение со стороны пешеходов – явление редкое. Если случаются подобные факты, то зачастую пешеход находится в состоянии опьянения, как и в нашем конкретном случае. Что касается административной ответственности, то по части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях у нас привлечен 2891 пешеход, нарушивший правила дорожного движения.
4: А расскажите, пожалуйста, какие действенные меры применяются, чтобы исключить нарушения со стороны пешеходов? Сейчас в Брянске везде по крупным городским магистралям установлено металлическое ограждение. Это отучило людей идти напрямки по дороге или нет?
5: Что касается профилактической работы со стороны сотрудников госавтоинспекции, то это оперативно-профилактические мероприятия по стабилизации аварийности, которые могут иметь различные названия, но нацелены на безопасность пешеходов. Это и оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», «Ребенок-пешеход», «Безопасный пешеходный переход». С начала года нам инициировано и проведено 7 подобных оперативно-профилактических мероприятий. В рамках мероприятий пешеходам разъясняются правила безопасного перехода проезжей части дороги, особенно по нерегулируемым пешеходным переходам, ситуации ловушки, с которыми могут сталкиваться пешеходы в процессе участия в дорожном движении. В своей профилактической работе автоинспекторы рассказывают о тех происшествиях, которые произошли в этом году, и разъясняют, какие ошибки допустили именно пешеходы и как можно было их избежать. Работа с данной категорией граждан также ведется при помощи светосигнальной громкоговорящей установки. Не остаются без внимания и водители транспортных средств, за которыми в дни проведения оперативно-профилактических мероприятий усилен контроль проезда пешеходных переходов, соблюдение требований сигнала светофора. Инспектора ДПС также напоминают водителям о необходимости снижения скоростного режима при подъезде к пешеходному переходу, внимательности и бдительности, особенно вблизи припаркованных у края проезжей части транспортных средств. За 5 месяцев в отношении 625 водителей были составлены административные материалы по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях за непредоставление преимущества движения пешеходу и 711 материалов за проезд на запрещающий сигнал светофорного объекта, статья 12.12 Кодекса об административных правонарушениях. Что же касается металлического ограждения, то, безусловно, оно нанесло положительную динамику на аварийность с участием пешеходов. Возьмем, к примеру, проспект Московский, Фокинский район. Как показывает анализ аварийности с участием пешеходов на данном участке дороги, административная практика в отношении пешеходов с момента установки применения металлического ограждения в 2011-2012 годах существенным образом удалось сократить число ДТП, связанных с наездами на пешеходов, а также смертность в данных происшествиях. Так, при анализе аварийности на проспекте Московском в период с 21 по 25 год, то есть за последние 5 лет, установлено, что из 21 наезда на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 18 получили телесные повреждения, только 3 автоаварии произошли с участием пешеходов, переходящих в проезжей части проспекта Московского в неустановленных местах, в которых 1 человек погиб и 2 получили телесные повреждения.
4: В городе заметно прибавилось число светофоров, у нас остались еще и нерегулируемые пешеходные переходы. Много ли их и чем они опасны?
5: Всего на территории областного центра расположено 1211 пешеходных переходов. Из них 737 нерегулируемых, 470 регулируемых и 4 подземных. Их, в принципе, 61% от общего числа в черте города. Но то, что их количество сократилось, это, безусловно, оно заметно. Сейчас светофорные объекты устанавливаются все чаще и интенсивнее. Нерегулируемый пешеходный переход сам по себе вызывает большую опасность. И это связано с тем, что пешеходы неправильно его трактуют. Большая часть пешеходов думает, что нерегулируемый пешеходный переход – это безопасность при переходе. И то, что они являются главными участниками дорожного движения, хотя это далеко не так. Нерегулируемый пешеходный переход – это всего лишь место, где пешеходам разрешено пересекать проезжую часть дороги. В пункте 4.5 правил дорожного движения Российской Федерации четко прописано, что на пешеходных переходах, естественно, и нерегулируемых, пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающегося транспортного средства, их скорость и убедятся, что переход для них будет безопасен. А у нас пешеходы что делают? Вступили и побежали. Как итог, дорожно-транспортное происшествие.
6: Обсудим так называемые светофоры Т7, постоянно мигающие желтым светом. Их часто устанавливают у школ, учреждений культуры. Оправдали ли они свое существование и стало ли меньше ДТП с участием пешеходов в этих местах?
5: Вообще светофоры типа Т7 устанавливаются в соответствии с ГОСТом Р-522-89 от 2019 года на пешеходных переходах, расположенных на участке дорог, проходящих вдоль детских учреждений. Однозначно они не ухудшают дорожно-транспортную обстановку, а дают водителям, особенно не местным из других регионов, заблаговременно заметить пешеходный переход, в том числе в темное время суток. Если взять статистические данные за 5-летний период, то в период с 2021 по 2025 год в районе общеобразовательной организации у нас зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один ребенок получил травму.
6: А расскажите более подробно, как себя показали белые стрелки на светофорах для транспорта. Водители все знают, что это такое? Уступают ли они пешеходам?
5: С 1 марта 2023 года на светофорах появился новый сигнал, указывающий на пешеходный переход, на котором могут находиться люди. Белое изображение человека со стрелкой. Он указывает на то, что по направлению движения находится переход, по которому пешеход имеет право пересекать дорогу из-за разрешающего сигнала светофора. До 2023 года ранняя белая стрелка уже применялась в некоторых регионах как эксперимент и показала эффективность, снизив аварийность. Естественно, за 3 года наши водители выучили значение так называемой белой стрелки и в соответствии с действующим законодательством уступают дорогу пешеходам.
6: Давайте разберем подробнее ситуацию. Двух- или трехполосная дорога. Машина подъезжает к пешеходному переходу, даже если скорость 40 км в час, мгновенно не остановится. А в это время на зебру вступает нога пешехода. Соответственно, пешеход на крайней левой полосе, а машина едет по крайней правой. Кто виновен?
5: В соответствии с пунктом 14.1 правил дорожного движения Российской Федерации, который гласит, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Также есть пункт 14.2 данных правил. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилась или снизила скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, независимо от полосы движения, также обязаны остановиться или снизить скорость, чтобы пропустить пешехода. Тут больше нужно вести речь, наверное, о взаимоуважении и знании правил дорожного движения. Водитель виноват в любом случае, так как он управляет транспортным средством, которое является источником повышенной опасности. И согласно правилам дорожного движения, он обязан уступить дорогу пешеходу. Но есть и обратная сторона медали. Как я и говорила раньше, то у нас есть пункт 4.5 правил дорожного движения, где пешеход обязан убедиться в безопасности своего перехода. Госавтоинспектор при выезде на подобного вида дорожно-транспортного происшествия уже в зависимости от обстоятельств произошедших будет принимать процессуальные решения. Но в большей степени виноват водитель. Ему, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, никто не мешает снизить скорость, чтобы дать возможность пешеходу

0: и сотрудников госавтоинспекции, профилактики и общеобразовательных учреждений города Брянска, ну и не только Брянска, необходимо с детьми проговаривать, объяснять, подключать, естественно, в первую очередь, родителей к данной проблеме. Мы, со своей стороны, детей учим алгоритму безопасного перехода, который включает в себя 5 пунктов. Это стой, смотри, слушай, думай, иди. То есть только когда ты подошел и остановился, ты сделаешь определенный алгоритм и спокойно сможешь безопасно перейти через дорогу. Такой же алгоритм мы проговариваем не только с детьми, но и с пожилыми пешеходами, когда приходим на профилактические мероприятия. То есть здесь нужно объяснять на пальцах, что вина в любом случае на пешеходном переходе в 99% будет у водителя транспортного средства, но травмы получит пешеход, и ему в дальнейшем с этими травмами придется жить.
1: И в завершение эфира давайте озвучим пожелания нашим пешеходам и водителям.
0: От госавтоинспекции города Брянска хотелось бы напомнить, что взаимоуважение на дороге – это залог безопасного будущего. Берегите себя и помните, каждого из вас, водители или пешехода, ждут дома.
1: Я напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор», и сегодня в гостях у нас была инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Спасибо, Екатерина.
0: Спасибо, до свидания.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Рекламная служба «3-2 радио». 404-333. Код города 48-32.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: А знаете ли вы, насколько интересны села Погарского района? Почти у каждого из них многовековая история. С некоторыми из них связаны известные имена. Например, усадьба графа Безбородко в селе Гринёво. Илья Андреевич Безбородко – это знаменитый государственный и военный деятель конца XVIII века. Он участвовал в победном бою в Измаиле с Александром Васильевичем Суворовым, за что и был награжден Анненской лентой и орденом Святого Георгия III степени. На коронации императора Павла I граф Безбородко был удостоен ордена Александра Невского. В 1800 году Илья Андреевич женился на Анне Ширяй. В наследство им досталось Гринёво. Именно здесь граф Безбородко построил дворцовый комплекс с церковью Святой Троицы. Недалеко от Погара есть еще одно интересное село – Суворово. Оно знаменито своей церковью Рождества Богородицы, которая была построена в 1825 году. В годы Великой Отечественной войны ее сильно разрушили, а в начале 21 века уроженец села Суворово Пушко Геннадий Иванович на свои собственные средства восстановил храм. Эта церковь – одна из главных достопримечательностей Погарского района.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
7: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
8: Встречаемся в Айра!
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
4: Реклама. Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников выборов, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия будут обеспечены соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Сами же выборы пройдут с 18 по 20 сентября. На Брянщине реализуется государственная инициатива по ремонту учреждений образования. Так, в 5 школах Бежицы идет масштабная программа модернизации. В преддверии 1 сентября в школах выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Помимо этого осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем, в ряде учебных заведений проводится более обширный объем работ по подготовке к новому учебному году. Так, рабочие капитально ремонтируют школу номер 32. Средства на модернизацию учебного пространства выделены в рамках регионального проекта «Все лучше детям». В смете проекта капитальный ремонт обойдется в сумму 119 миллионов рублей. В течение летних каникул в школе номер 67 должны отремонтировать пищеблок. В школах номер 15 и 21 меняют кровельное покрытие и приводят в порядок спортивный зал, а в гимназии номер 5 будет обновлен санузел. Правительство объявило о запуске новой программы поддержки малого и среднего предпринимательства общим лимитом в 150 миллиардов рублей. Представители сектора смогут получить доступ к льготным средствам по ставке, равной ключевой. Предусмотрено, показатель автоматически будет корректироваться вслед за снижением ключа. Есть также возможность рефинансирования ранее полученных кредитов. Речь, в частности, идет о предпринимателях приоритетных отраслей – сфера обработки, IT, туризм, креативные секторы и других. Эксперты отмечают, подавляющее большинство малого и среднего предпринимательства России – это микробизнес. Он, как правило, не собирается расти и расширяться. Кредиты, если и берет, то на покрытие кассового разрыва. Малый бизнес в рознице и сфере услуг отличается сравнительно низкой капиталоемкостью и в основном живет за счет собственных средств. Для него критична не ставка Центробанка, а уровень платежеспособного спроса населения. Названы самые востребованные вакансии среди зумеров. В топе инженеры, электрики и администраторы. Таким образом, можно сделать вывод, молодежь сегодня рассматривает широкий спектр карьерных возможностей. От инженерно-технических специальностей до сферы услуг и общественного питания. Анализ данных показывает, многие из этих направлений позволяют быстро получить опыт и выстроить дальнейшую карьерную траекторию. Это влияет на выбор среди молодых специалистов. В целом же, молодых людей из поколения зумеров в настоящее время сложно вовлекать в трудовую деятельность из-за их специфических запросов. Поскольку современная молодежь больше времени уделяет хобби личному пространству, кроме того, представители данного поколения не склонны к переработкам. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 23 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 3 копейки. Сейчас в Брянске около 18 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния FM». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48 32.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Авторадио. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник «Детский Брянск». Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административное арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее, зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации, и взыскание средств возможно только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио.
1: Реклама.
2: В Брянске теперь есть Тихий свет. Дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Очень часто бывает так, что мы живем в мире иллюзий. И одна из задач психотерапии, на мой взгляд, это избавлять человека от иллюзий о себе и о окружающем его мире. И учить его комфортно в этой новой реальности существовать. Что значит иллюзии? Это когда у нас есть собственное представление о себе, о других людях, но оно выдуманное нами, оно додуманное где-то, иногда специально придуманное, чтобы не замечать каких-то качеств в человеке негативных, например. Или наоборот, если мы человеку завидуем, если он лучше нас, мы немножко принижаем его заслуги. И таким образом мы существуем в определенном иллюзорном мире. И когда мы что-то делаем, исходя из этих иллюзий, а люди общаются с нами из нашего поведения, им не нравится то, что мы делаем, мы обижаемся. Нам кажется, что мы хотим сделать людям добро, потому что у нас такая иллюзия. А им оно не нужно, и они от него отказываются. Мы обижаемся, почему они не принимают, почему они не отвечают нам добром на добро. Отсюда происходят скандалы, отсюда происходит неудовлетворенность жизнью. Немного еще всяких неприятных вещей. Что с этим делать? Вернуть себя в реальность довольно просто. Для этого нужно иметь определенную смелость, это правда. Но каждому из вас это вполне под силу. Нужно выбрать круг людей, желательно из разных контекстов вашей жизни. С работы, может быть, с тренировок в зале, совместных поездок на рыбалку или на концерты. Просто соседей, родственников, дальних родственников. Максимально широкий и разнообразный круг людей. И задать им всего два вопроса. Первый вопрос. Какое самое сильное качество во мне ты знаешь или ценишь? И второй вопрос. С решением какой бы проблемы ты ко мне обратился? Поверьте, результат может быть неожиданным. И тогда вы увидите реальную картину своего поведения, своих сильных сторон, своих достоинств. Ведь люди вас оценивают именно по вашему поведению, именно по вашим поступкам. И они дают вам вот эту обратную связь, исходя из того, что они видят, исходя из того, что вы делаете, а не из ваших представлений, фантазий в голове. И тогда вы будете знать, в чем вы действительно хороши. И иногда наши, как нам кажется, слабые стороны на самом-то деле являются для многих очень сильной стороной и очень ценной стороной. Для тех, кто обладает большой смелостью, можно сделать вторую часть этого упражнения. Спросить у людей, какое самое слабое или самое неприятное качество у меня есть, и ты его видишь. И с каким бы вопросом ты ко мне никогда не обратился. Эта часть покажет вам вашу теневую сторону. Те качества, которых вы в себе не признаете или не видите. Или не хотите признавать. Это та ваша часть, с которой стоит работать. И иногда там, правда, тоже бывают качества, которые вы себе считаете слабостью, например. Особенно если говорить про мужчин. Многие считают слабостью, например, проявление какой-то заботы, какой-то душевности, там, женственности, если хотите. Но для многих это хорошая поддержка в трудную минуту. Там, для детей, для близких, для жены. И выясняется, что то, что мы считали негативом, на самом-то деле нужно людям. И тогда мы это качество в себе развиваем и поощряем. И вот так вы избежите, во-первых, иллюзий о себе и о других людях, а во-вторых, сможете наладить межличностные коммуникации, межличностные отношения на совсем другом уровне. Это был метод Карлова.
0: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер юго-западный – до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 40.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ситуация с ценами на топливо находится на контроле правительства России и правительства Брянской области. На все факты чрезвычайного завышения подаются жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе встречи с жителями Камачинского района основной спрос в настоящее время поступает от

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер юго-западный — до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 15 часов.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Необычная история связана с церковью Николая Чудотворца в селе Балыкино. Построена она в 1802 году на месте более древнего храма. Сейчас она относится к памятникам архитектуры деревянного зодчества. Здесь хранится чудотворная икона Балыкинской Божьей Матери. Во время Северной войны она начала источать слезы. С тех пор, как она исцелила слепую девушку, икона стала чудотворной. Еще одно интереснейшее место хранит Погарский район. Это село Юдиново. Первое упоминание о нем встречается в 15 веке. Существующий здесь уникальный музей-заповедник Верхнего Палеолита единственный в России. Открыт он совершенно случайно. В 1934 году колхозники просто сажали картошку и выкопали огромные кости. А после этого появилась заметка в центральной газете «Правда» об удивительной находке, которую и прочитал ученый-археолог Константин Поликарпович. Теперь палеолитическая стоянка по праву считается жемчужиной историко-археологического наследия России. Каждый год сюда приезжают специалисты со всего мира. Измеряют, описывают, фотографируют это уникальное царство 497 костей. В основном это кости мамонта, дикой лошади, северного оленя и овцы быка. В музее представлена лишь их малая часть. Очень много костей остается в земле, в поселке и в его окрестностях.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: всю ногу.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Авторадио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников выборов, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардии будут обеспечены соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Сами же выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Брянске открылось новое здание городской больницы номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе столицы региона по проекту модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения. Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й поликлиники на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Владимир Путин указал на ложь Киева о реальном положении дел и ставку на эскалацию конфликта. Президент России отметил, после потери Константиновки главарь киевского режима разыграл традиционный спектакль, полностью отрицая факт взятия города российскими войсками. По словам Владимира Путина, точно такая же реакция следовала от него каждый раз при потере крупных населенных пунктов. Вместо признания реального положения дел на фронте, предваритель киевской хунты вновь прибег к отрицанию очевидного. Глава государства подчеркнул, для подкрепления своих выдумок и лживых заявлений противник может предпринять определенные вылазки диверсионно-террористического толка. Эксперты признают, ситуация на поле боя демонстрирует реальное превосходство российской армии над вооруженными силами Украины. Освобождение Константиновки является ключевым событием для освобождения всего Донбасса. Потеря Киевом данного города наглядно показывает реальное положение дел на фронте. Правительство объявило о запуске новой программы поддержки малого и среднего предпринимательства общим лимитом в 150 миллиардов рублей. Представители сектора смогут получить доступ к льготным средствам по ставке равной ключевой. Предусмотрено, показатели автоматически будут корректироваться вслед за снижением ключа. Есть также возможность рефинансирования ранее полученных кредитов. Речь, в частности, идет о предпринимателях приоритетных отраслей – сфера обработки, IT, туризм, креативные секторы и других. Эксперты отмечают, подавляющее большинство малого и среднего предпринимательства в России – это микробизнес. Он, как правило, не собирается расти и расширяться. Кредиты, если и берет, то на покрытие кассового разрыва. Малый бизнес в рознице и сфере услуг отличается сравнительно низкой капиталоемкостью и в основном живет за счет собственных средств. Для него критична не ставка Центробанка, а уровень платежеспособного спроса населения. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки

0: 8-320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в Аэро! Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Всем привет! Мы брянская группа «Хардвокер». Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном, ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется «по горячим следам», имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административное арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее и зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации и взыскании средств, возможно, только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!

0: по радио.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие и обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: never said I could.
1: Uh-uh. Not my call.
2: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
3: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня мы с вами поговорим про присвоение. В психологии есть такое понятие. Это не о присвоении чужого имущества или других материальных ценностей, а о присвоении своих заслуг самому себе. Почему это важно? Потому что многие, добиваясь целей, реализуя свои планы, результаты от этих побед не присваивают себе. То есть они не чувствуют что-то их победы. Им кажется, что это случай, что это общая заслуга, это повезло, это еще что-то. Но только не их результат, не результат их трудов. Иногда мы даже не присваиваем себе какие-то материальные ценности, которые у нас есть. Мы покупаем на двоих квартиру, например, с супругой, но у нас нет ощущения, что это наша квартира. Есть ощущение, что это квартира жены. Хотя по документам она числится на двоих. Хороший пример, кстати, присвоение такого вот классического, как мне кажется, это мужской гараж. Никто не будет спорить, что мужчина чувствует в себе гараже иногда даже лучше, чем дома. Вот это такой хороший классический пример присвоения. Присвоение ощущений в этом гараже, присвоение значимости, присвоение собственности, присвоение вот чувства власти в том плане, что он может распоряжаться всем тем, что в этом гараже находится. Вот так же, как мужчина присваивает себе гараж, себе нужно присваивать свои достижения, свои заслуги, свои какие-то свершения. Потому что если вы не будете этого делать, во-первых, у вас не будет удовольствия от жизни. Ведь придя к среднему или чуть старше возрасту на вопрос, чего вы добились, чего вы достигли, что совершили в жизни, вам будет нечего ответить. Я у себя на консультациях очень часто сталкиваюсь с этим феноменом у клиентов, когда начинаешь его расспрашивать, он рассказывает, ну, я вот детей воспитал, я дом построил, я денег заработал, я попутешествовал, я еще что-то сделал. Подожди, ну, это же все ты сделал. И тут начинается вот это мычание и нуканье. Ну, это мы с женой, а там у нее партнер был, а вот, ну, и детей-то я как-то не воспитывал. Подожди, как ты их не воспитывал? Когда с ним ты проводил с ними даже больше времени, чем жена. Ну, обычно вот так принято. Вот это все культуральное, вот это все стереотипное, все мимо. Не нужно это слушать. Сделали, присвойте, почувствуйте удовольствие. Прочувствуйте вот это ощущение, что это ваше, что вы можете этим результатом распоряжаться. То же самое, когда вам выдастся случай совершить какой-то важный поступок, пойти на другую работу, принять вызов от коллег, поменять что-то в жизни. Если вы до этого не присваивали себе свои заслуги и результаты, вы не сможете этого сделать, потому что вы будете бояться. Вам не на что будет опереться. А когда у вас есть присвоены заслуги, вы говорите, ну, я вот там поменял свою жизнь, недоволен, я вот здесь что-то сделал, на работе у меня получилось. Значит, и здесь я справлюсь. Это поддерживает вас, это дает вам те самые внутренние опоры, о которых я так часто говорю. Поэтому присваивайте себе свои заслуги, присваивайте себе в том числе какие-то материальные вещи, которые вам действительно принадлежат. Потому что с материальных вещей учиться вот этому чувству присвоения себе гораздо проще. И наслаждайтесь результатами своих достижений. Это был метод Карлова.
2: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс, ведь счастье можно не найти.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Рекламо. Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, несмотря на близость зоны разграничения, живет и развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках посещения руководящим составом сельского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава брянского субъекта федерации констатировал: больше всего жителей волнуют вопросы обеспечения безопасности, компенсации за утраченное в результате атак вооруженных сил Украины жилье. На личном приеме были даны сразу несколько поручений, обговорили порядок подачи документов и получения выплат. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты сельского района в настоящее время обеспечены электроэнергией, водой, работают сельские магазины. Завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил: работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Брянске открылось новое здание городской больницы номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта здравоохранения. Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й поликлиники на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Брянске завершилась реконструкция здания единственного в стране филиала Сеченовского университета. Кампус оценил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, модернизация проходила в несколько этапов. В здании находится стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория, а также общежитие, библиотека, столовая, актовые спортивные залы и предуниверсарий. В новом учебном году филиал готов принять более 300 первокурсников. Первый набор из 138 студентов теперь уже второкурсники. Филиал полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов-медиков. Егор Ковальчук подчеркнул, это не просто университет, это школа в широком смысле этого слова. Стратегический проект, благодаря которому готовятся высококвалифицированные специалисты, а в перспективе решается вопрос дефицита медицинских кадров. Особенно узких специалистов, это большой задел на будущее, поскольку это важно для каждого жителя Брянской области. Ситуация с ценами на топливо находится на контроле правительства России и правительства Брянской области. На все факты чрезвычайного завышения подаются жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе встречи с жителями Каматинского района основной спрос в настоящее время поступает от сельхозтоваропроизводителей по ситуации именно с топливом. По словам главы региона, пик проблемы пройден. Горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке для уборки урожая обеспечиваются именно предприятия сельского хозяйства. Егор Ковальчук отметил, сегодня у муниципалитета есть серьезные перспективы развития переработки сельскохозяйственной продукции. Напомню, в Комарческом районе функционирует единственный в Брянской области сахарный завод, построенный еще в конце 19 века. Предприятия в структуре завода занимаются переработкой и выращиванием сахарной свеклы и зерновых. Есть также перспективы расширения мощностей. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, строительство дорог в районе, обеспечение стабильного интернета, эти и другие вопросы также будут проработаны соответствующими службами. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания КИТ. КИТ гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Барышья. Первое упоминание об этом старинном селе относится к 1610 году, когда оно было пожертвовано вдове рославского помещика Бабарыкина Пелагеи и ее дочерям. Впоследствии перешло в руки известной на Брянщине дворянской фамилии Бахтиных. Своего наибольшего развития село достигло, когда принадлежало Михаилу Петровичу Бахтину. В молодости он служил в лейб-гвардейском конном полку. Вернувшись в село Барышья, Бахтин остался холостяком. Много читал, собрав богатую библиотеку. С крестьянами своими ладил и не раз оказывал помощь нуждающимся. В воспоминаниях сохранился отзыв о помещике одного из его дворовых. «Мы сыты и довольны как нельзя более, и огорчать барина ни за что никто не захочет». Являясь наследником большого состояния, Бахтин построил в селе новый господский дом, где были огромный зал с антресолями для музыкантов, столовая и несколько гостиных. Всего в доме и соседнем флигеле насчитывалось до 60 комнат. В имении были оркестр из 40 музыкантов, большая псарня, огромный птичник для фазанов, вольеры с множеством певчих птиц и попугаев, сад с 2000 фруктовых деревьев всевозможных пород, огромная длиною с полверсты оранжерея, в которой даже зимой мой плодоносили груши и сливы южных сортов, виноград, персики и апельсины. В 1835 году Бахтин передал свое состояние, 540 душ крепостных и денежный капитал на сумму более 1,5 миллиона рублей, на основание и последующее содержание в губернском городе Орле кадетского корпуса для подготовки офицерских кадров русской армии. Указом Николая I Орловскому кадетскому корпусу было присвоено имя Бахтина, а сам он получил звание генерал-майора. Через два с небольшим года он скончался и был похоронен возле построенной им в селе Барышье каменной церкви, объявленной в наше время архитектурным памятником. Некоторое время Барышье еще оставалось центром волости, но затем развитие села повторило судьбу многих постепенно разорявшихся и приходивших в запустение дворянских гнезд. Нередко искажалось и старинное его название. Его называли Борис с селом и Борщ с селом.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Пилась занозой.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: для наших делишек, что из того?
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

утро. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
3: Встречаемся в Айра. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
6: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Авторадио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Инфорадио.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

башляк, дохляк и юзер. На третий год ты поняла, что не видать Land Cruiser.

0: едешь с работы и слушаешь два радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников выборов, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков в Брянской области будет усилена. Согласно распоряжению Кабинета министров, Министерство внутренних дел и Росгвардия будут обеспечены соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Сами же выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Брянске открылось новое здание городской больницы номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта здравоохранения. Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й поликлиники на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. Владимир Путин указал на ложь Киева о реальном положении дел и ставку на эскалацию конфликта. Президент России отметил, после потери Константиновки главарь киевского режима разыграл традиционный спектакль, полностью отрицая факт взятия города российскими войсками. По словам Владимира Путина, точно такая же реакция следовала от него каждый раз при потере крупных населенных пунктов. Вместо признания реального положения дел на фронте, предваритель киевской хунты вновь прибег к отрицанию очевидного. Глава государства подчеркнул, для подкрепления своих выдумок и лживых заявлений противник может предпринять определенные вылазки диверсионно-террористического толка. Эксперты признают, ситуация на поле боя демонстрирует реальное превосходство российской армии над вооруженными силами Украины. Освобождение Константиновки является ключевым событием для освобождения всего Донбасса. Потеря Киевом данного города наглядно показывает реальное положение дел на фронте. Правительство объявило о запуске новой программы поддержки малого и среднего предпринимательства общим лимитом в 150 миллиардов рублей. Представители сектора смогут получить доступ к льготным средствам по ставке равной ключевой. Предусмотрено, показатель автоматически будет корректироваться вслед за снижением ключа. Есть также возможность рефинансирования ранее полученных кредитов. Речь, в частности, идет о предпринимателях приоритетных отраслей, сферы обработки, IT, туризм, креативные секторы и других. Эксперты отмечают, подавляющее большинство малого и среднего предпринимательства в России – это микробизнес. Он, как правило, не собирается расти и расширяться. Кредиты, если и берет, то на покрытие кассового разрыва. Малый бизнес в рознице и сфере услуг отличается сравнительно низкой капиталоемкостью и в основном живет за счет собственных средств. Для него критична не ставка Центробанка, а уровень платежеспособного спроса населения. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
1: Встречаемся в аэро.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: пульс. Это страсть. Это рок. Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

моя земная мама говорила, никуда не деться. Самолет твой на ремонте.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции является отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется по горячим следам, имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административный арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее и зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет компенсации, и взыскание средств возможно только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня все чаще и чаще поднимается тема насилия, тема домашнего насилия. Вы, наверное, слышали, что сначала ввели уголовную ответственность за домашнее насилие, потом убрали статью за домашнее насилие. Когда мы говорим о домашнем насилии, как правило, мы себе представляем картину, как не очень трезвый муж, придя с работы или с очередной попойки, избивает жену, избивает детей, может быть, выгоняет их на улицу из дома, не дает денег, ну и так далее. В общем, все эти ужасы, которые мы много-много раз видели в кино. Но мало кто задумывается или даже знает о том, что это крайняя степень насилия. А, например, о том, что молчание – это тоже насилие. Никто, наверное, и не задумывается, никто не считает его насилием. Хотя это тоже насилие. Когда вы поругались с супругом, с супругой, с родителями, неважно, и хотите помириться, но люди демонстративно с вами не разговаривают, демонстративно отворачиваются или уходят – это тоже насилие. Это точно так же порождает в вас тревогу, страх и всякий прочий другой негатив. Особенно это страшно, когда это делают родители по отношению к детям, потому что дети потом с этим и вырастают, с этой тревогой, с этим страхом, с постоянной боязнью, что с ними не будут разговаривать, начинают подстраиваться, начинают лебезить, как-то заискивать, чтобы, не дай бог, кто-то не обидел их этим молчанием. И часто поступают так и взрослые, попросту, что называется, проглатывая обиды, соглашаясь на какие-то неудобные для них условия, иногда даже опасные, я бы сказал, условия проживания, сотрудничества, чего угодно. Все потому, что они боятся вот этого молчания, вот этого пренебрежительного, я бы сказал, молчания такого, укоризненного молчания. Что делать? Разговаривать и говорить человеку, который молчит, что это тоже насилие, что это тоже вас обижает, что вам неприятно, вам больно. Это нужно обсуждать, это нужно проговаривать, потому что кто-то это делает намеренно, и это правда. Кто-то знает о том, что молчание причиняет вам боль, и так вот, я бы сказал, деликатно пытается вас обидеть. Потому что, ну, он же не бьет вас, не кричит на вас, да, он всего лишь молчит. Казалось бы, ну что тут такого? Кто-то этого не знает, кто-то не понимает, что вот это молчание, оно обижает. Кому-то кажется, что это хороший способ прекратить ссору, прервать ссору, попытаться сохранить отношения. Да, в некоторых случаях это правда помогает, когда накал страстей очень высокий, немного помолчать, то, что называется, выдохнуть, спустить пар, это правда здорово. Но это редкий случай. В большинстве случаев не такая большая ссора, не такая сильная эмоция, и человек просто замолкает, думая, что он тем самым улучшает ситуацию. Неправда. Он делает ее только хуже. Поэтому, если вы знаете за собой эту особенность, не молчите, не наказывайте своих близких, потому что они все равно не понимают, о чем вы молчите. По этому поводу есть хороший анекдот. «Дорогая, скажи мне, в чем я виноват? Ведь если ты будешь что-то шептать на латыни, сжигая мою фотографию, я все равно не пойму причин». Это об этом же. Понимаете, говорите, не молчите, разговаривайте. И тогда у вас будут лучшие отношения, тогда вы будете понимать, где вы правы, где вы не правы. А я желаю вам хороших, добрых и мирных отношений. Это был «Метод Карлова».
0: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
2: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-303. 33. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осада». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: И турист, и меломан.

0: вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, несмотря на близость зоны разграничения, живет и развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в рамках посещения руководящим составом Севского муниципального округа состоялась встреча с населением. Глава брянского субъекта федерации констатировал: больше всего жителей волнуют вопросы обеспечения безопасности, компенсации за утраченное в результате атак вооруженных сил Украины жилье. На личном приеме были даны сразу несколько поручений, обговорили порядок подачи документов и получения выплат. Егор Ковальчук подчеркнул, населенные пункты Севского района в настоящее время обеспечены электроэнергией, водой, работают сельские магазины. Завозятся все необходимые товары и продукты. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил: работа с жителями ведется в каждом населенном пункте, особенно на приграничье. Егор Ковальчук указал, несмотря на все тяготы времени, реализуется все возможное, чтобы обеспечить жителей всем необходимым и решать любые возникающие проблемные ситуации. В Брянске открылось новое здание городской больницы номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта здравоохранения. Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й поликлиники на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Брянске завершилась реконструкция здания единственного в стране филиала Сеченовского университета. Кампус оценил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, модернизация проходила в несколько этапов. В здании находится стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория, а также общежитие, библиотека, столовая, актовые спортивные залы и предуниверсарий. В новом учебном году филиал готов принять более 300 первокурсников. Первый набор из 138 студентов теперь уже второкурсники. Филиал полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов-медиков. Егор Ковальчук подчеркнул, это не просто университет, это школа в широком смысле этого слова. Стратегический проект, благодаря которому готовятся высококвалифицированные специалисты, а в перспективе решается вопрос с дефицитом медицинских кадров, особенно узких специалистов. Это большой задел на будущее, поскольку это важно для каждого жителя Брянской области. Ситуация с ценами на топливо находится на контроле правительства России и правительства Брянской области. На все факты чрезвычайного завышения подаются жалобы в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в ходе встречи с жителями Каматинского района основной спрос в настоящее время поступает от сельхозтоваропроизводителей по ситуации именно с топливом. По словам главы региона, пик проблемы пройден. Горюче-смазочными материалами в приоритетном порядке для уборки урожая обеспечиваются именно предприятия сельского хозяйства. Егор Ковальчук отметил, сегодня у муниципалитета есть серьезные перспективы развития переработки сельскохозяйственной продукции. Напомню, в Каматинском районе функционирует единственный в Брянской области сахарный завод, построенный еще в конце 19 века. Предприятия в структуре завода занимаются переработкой и выращиванием сахарной свеклы и зерновых. Есть также перспективы расширения мощностей. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, строительство дорог в районе, обеспечение стабильного интернета, эти и другие вопросы также будут проработаны соответствующими службами. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: каждого от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Есть арбалет, они служат мне уже тысячу лет. У меня есть лес, и это мой дом. Всю жизнь обитаю я в нем над кровью.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Попасть в аварию – это всегда шок. И в первые минуты после ДТП многие водители теряются и совершают ошибки. А ведь неправильные действия могут обернуться не только штрафами, но и проблемами со страховой. Поэтому очень важно знать, когда можно обойтись Европротоколом, а когда без ГАИ не обойтись никак. Что делать сразу после столкновения и как правильно зафиксировать все повреждения, чтобы потом не было вопросов. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: После ДТП первоначальная задача ваша – незамедлительно остановиться и включить аварийную сигнализацию. А при наличии пострадавших – сразу вызвать скорую медицинскую помощь. Важно понимать, что оформление Европротокола возможно далеко не во всех случаях. Сотрудники ГИБДД вызываются, если в результате аварии имеются раненые или погибшие. Это также необходимо, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, или если причинен ущерб имуществу третьих лиц, ну, например, дорожным знаком, ограждением, столбам или зданиям. Дополнительными причинами для вызова сотрудников госавтоинспекции являются отсутствие у одного из водителей действующего полиса ОСАГО, или же он, например, находится в состоянии опьянения или вовсе неадекватен. Также помощь сотрудников ГИБДД понадобится при возникновении разногласий относительно виновника аварии, если отсутствует возможность оформить ДТП через мобильное приложение. Европротокол применим только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто не пострадал и не было повреждено чужое имущество. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и быть полностью согласны с обстоятельствами произошедшего, а также списком полученных повреждений. Для электронного оформления Европротокола без бумажных документов удобно использовать сервис госуслуги «Авто». Однако для этого требуется, чтобы оба участника имели подтвержденные учетные записи. После этого сведения автоматически поступают в Российский союз автостраховщиков, и страховая компания незамедлительно получает информацию об аварии.
0: Автонапоминалка.
1: Видеозапись регистратора зачастую становится решающим фактором, определяющим виновность или невиновность участника ДТП. Настоятельно рекомендуется незамедлительно после аварии скопировать видеоматериал на внешний носитель, так как флеш-карта нет-нет, но иногда бывает сбоит. Ни для кого не секрет, что видеоданные представляют собой наиболее объективное свидетельство, документирующее последовательность событий, скорость движения и действия водителей непосредственно перед столкновением. Страховые компании и судебные органы признают подобные материалы в качестве очень веских доказательств, особенно когда речь идет о распределении ответственности. Не менее важно помнить и о сроках обращения в страховую компанию, которые обычно составляют не более 5 рабочих дней. Своевременное уведомление о происшествии, что называется по горячим следам, имеет решающее значение, поскольку уже на 6-й день у страховщика могут появиться основания для отказа в выплате. Ремонт автомобиля следует начинать только после того, как он будет осмотрен специалистом. Преждевременное начало работ приведет к отказу в выплате, так как страховая попросту не сможет адекватно оценить величину понесенного ущерба. Страховая компания обязана провести осмотр вашего автомобиля в течение 5 рабочих дней. По результатам составляется акт, который служит основанием для расчета суммы компенсации. Если оценка страховой вас не устраивает, вы имеете право самостоятельно заказать независимую экспертизу правды за свой счет. В случае отказа в выплате со страховой компанией обязательно требуйте мотивированный отказ в письменном виде. Если отказ является необоснованным, подаете жалобу финансовому уполномоченному. Если и это не принесло результата, обращайтесь в суд. Важно помнить, что оставление места ДТП может повлечь за собой лишение водительских прав и административный арест. Получить страховое возмещение можно и без непосредственного участия виновника аварии, но этот процесс, разумеется, будет значительно сложнее, зависит от типа вашего страхового полиса. По ОСАГО выплата без участия виновника не производится, так как этот вид страхования покрывает ущерб, причиненный конкретным лицом. Если нарушитель скрылся с места ДТП, ваша страховая компания откажет в компенсации, и взыскание средств возможно только через суд, только после установления личности виновника. Единственным надежным способом получить покрытие в подобных обстоятельствах является наличие полиса КАСКО, который предусматривает выплаты даже в случае ДТП с неизвестными участниками или в результате стихийных действий. В отдельных случаях можно инициировать иск о розыске нарушителя, однако это очень длительный процесс с вообще непредсказуемыми итогами. Друзья, сегодня был длинный рассказ, который необходимо как минимум представлять. Искренне желаю вам никогда с этим не столкнуться, но все же лучше это знать, чем не знать. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

бородой. Завел пришелец чудный разговор с самим собой. Если вдруг завоет уставшая душа,

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

И чья над тобою власть, когда не знаешь, что будет с тобой, наступит ли завтрашний день?

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

start. Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Твое радио, твоего города, три-два радио.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. Три два радио.
1: Странное дело. По капризу судьбы из двух уцелевших в мире. В этой лодке я и ты.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
3: Точно будет хит!

Путь. Это страсть. Страсть. Это

Страсть. Это рок. Венские 2 часа ночи.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...